0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
5: АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Объявляем новый тренд. Открываем страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
10: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествии. Продажи с 1 октября. 16+.
11: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
12: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
13: Радио Монте-Карло представляет.
14: С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым.

0: успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, в сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Радио Монте.

0: реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
1: А как зовут?
0: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
2: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
3: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
2: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
3: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, ван партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
5: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
6: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
7: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.ру.рф. Неоферта.
12: Мечтали о банном чане? С Чан Горыныч это просто как раз 2-3. Только этой осенью чан из премиальных материалов всего за 123 тысячи рублей. Спеши за банным чаном в мастерскую Горыныч.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: А обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Представьте, жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
9: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
10: АО .лобанк.срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюмовый мультимедиа доступный комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
13: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.
14: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changan.auto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
10: Что в моде в этом сезоне?
11: Дерзкий дизайн. Тебя точно заметят.
10: Комфортная база.

0: на модель Амода Сессии. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте amoda.ru.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
4: РЖД «Медицина» знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
3: РЖД «Медицина». Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: А там будет все включено?
6: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
5: Ох, квартирный all-inclusive. Супер.
6: Сахарный дом. 454-77-97.
2: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
7: Предложение ограничено.
8: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду RADIO2026. В новом спа-салоне «Вай-Тай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до конца осени.
9: Насладитесь теплом паркета. Таркет. Почувствуйте прочность ламината. Таркет. Испытайте практичность линолеума. Таркет. Попробуйте сочетание арт-винила. Таркет. Ощутите комфорт и безопасность дома. Дома, где есть. Таркет. Фирменные магазины Таркет Стор. Переулок Моторный 2/3 и улица Литвинова 74Б.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Вы слушаете радио «Мон».

0: Нижнем Новгороде 8 утра.
1: Радио «Монте-Карло».

безупречный вкус в музыке.

0: Реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
0: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
0: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, ван партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных.

0: фантастики. Республики, парки Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровской 57.
1: Открытие дилерского центра «Лада Луидор». Праздник, который нельзя пропустить. Приходите всей семьей 17 октября с 12 часов по адресу Ларина 30. Будет интересно. Фуршет, анимация и розыгрыш призов. Участвуйте в розыгрыше авто. Все подробности по телефону 425-8000. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ladadefisluidor.nn.ru. 12+.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
4: А там будет все включено?
5: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
4: Квартирный all-inclusive. Супер.
5: Сахарный дом. 454-77-97.
6: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
7: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио «Монтаж».

0: «Больше, чем искусство». На радио «Монте-Карло».
1: Валентин Серов.
2: Один из самых известных художников XIX века, Валентин Серов, родился в творческой семье. Его отец был композитором и музыкальным критиком, а на досуге – художником-любителем. Мать была пианисткой. Увы, когда мальчику было всего 5 лет, отец скончался, и мать поместила сына на воспитание в коммуну, организованную ее подругой в Смоленской губернии. Сама же отправилась в Баварию продолжать музыкальное образование. Коммуну Серов не любил, но именно там у мальчика обнаружились способности к рисованию, и когда через год коммуна развалилась, ее руководительница указала матери Валентина на его талант. Серову с самого начала повезло с учителями. В Мюнхене, куда Валентина привезли после Смоленской коммуны, его первым преподавателем рисунка и живописи стал немецкий художник Карл Кёппинг. Вторым же преподавателем Серова стал сам Илья Репин, сначала в Париже, а потом и в Москве. Серов даже некоторое время жил в его семье, и потом еще долгие годы художников связывала крепкая дружба. За свою недолгую жизнь Валентин Серов написал более сотни портретов, признанных шедеврами русской живописи. Одна из самых известных его работ, помимо «Девочки с персиками», это портрет императора Николая II. Также он выполнил несколько портретов членов царской семьи, что, безусловно, способствовало известности Серова. Однако сотрудничество с домом Романовых было прервано, когда однажды императрица Александра Федоровна во время работы над новым портретом царя указала художнику на некие погрешности в рисунке лица. Закончив сеанс, Серов отказался завершать портрет. На все попытки друзей примирить художника с монархами принципиальный Серов неизменно отвечал: «В этом доме я больше не работаю». Несмотря на свою востребованность, заработать больших денег Серову не удавалось. Известно, что художник был очень организованным человеком, который никогда не опаздывал на работу. В его доме не было телефона, и если надо было перенести сеанс, он отправлял сына в соседний дом, чтобы позвонить оттуда. И однажды в доме княгини Щербатовой зазвонил телефон, и детский голос произнес: «Папа извиняется, папа не сможет прийти, папа умер». У семьи в этот момент было 80 копеек денег. От разорения семью спасли друзья и резко выросшие в цене картины. Сегодня Валентин Серов считается одним из величайших русских художников-импрессионистов, а его произведения признаны эталонами своего жанра и хранятся в лучших музеях или бьют рекорды продаж на аукционах.
0: «Больше, чем искусство»

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
19: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
20: ОСАГО в Альфа-страховании.
21: Вот настоящий порядок.
22: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
18: Красота-то какая, лепота.
23: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
24: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
25: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
26: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум технопрос. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026.
27: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
2: Акция проводится 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. АО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на «Лада.ру».
10: Предприниматель, ты не

0: Один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
1: ПАО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовой бухгалтерии 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Специальное предложение в Хавейл Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Хавейл Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20 20 700.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Насладитесь теплом паркета. Таркет. Почувствуйте прочность ламината. Таркет. Испытайте практичность линолеума. Таркет. Попробуйте сочетание арт-винила. Таркет. Ощутите комфорт и безопасность дома. Дома, где есть Таркет. Фирменные магазины Таркет Стор. Переулок Моторный 2/3 и улица Литвинова 74Б.
3: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
4: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Приятно, когда вся семья улыбается. Стоматология для всей семьи в клинике Александрия. В группе компании Медси. Цифровая диагностика, комфортные условия лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новогодний вечер в ресторане «Декас». Ведущий Андрей Костенко. Ужин, музыка и праздничная программа. 6 дат в декабре. Стоимость 6000 рублей. Бронируйте стол на сборный корпоратив. 469-09-90. «Декас», улица Максима Горького, 121. «Декас» – место для вашего новогоднего корпоратива. 18+.
8: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте. Балийские спа-ритуалы. Русское парение. Дипломированные массажисты. Массажисты и релакс-зона с гонгами. Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая. 266-03-53. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: All Stars и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
10: Под маской Лавеласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну – свою жену Паулин.
9: Живая легенда Факунда Кристальдо Гажо, Аргентина. Гонсалес Мартинес де Лииди, вокал, Куба. Победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
11: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Только в октябре в «Автолига» внедорожники «Хавейл Про» заряжены по полной выгодой до 990 тысяч рублей. В подарок зимняя резина, комплект ковров салона, антикоррозионная обработка, выгодный трейд-ин, специальные условия кредитования, гарантированный подарок ZS-Drive. «Хавейл Про Автолига», Нижний Новгород, Бринского 11. Банк-партнер «Аутобанк», Непета. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: «Автору» хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
4: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
5: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.

0: Серьезно?
1: Окна из профиля «Брусбокс» от оконного завода «БАМ». Звоните 429-1726.
2: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
3: Предложение ограничено.
4: Утром кофе, вечером прогулки у озера. Все это в самом сердце автозаводского района, в жилом квартале Новая Львовская. Выбери свою квартиру от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Новая. Просто строим хорошо.
5: Застройщик ОСЗ «Новая жизнь Львовская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду «РАДИО-2026». В новом СПА-салоне «Вай-Тай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до конца осени.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Радио

0: когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Казань брал, Астрахань брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо подмывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Шапка, носки и еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
16: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
18: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
8: В ленте.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
19: Осень в стиле «Радио Монте-Карло». Музыка золотого сезона.

0: Реклама. Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
5: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
6: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «СиЭс 75+» от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
10: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS 75+» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на «Чанган.Авто.ру». Не оферта. Предложение ограничено.
11: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». О «Рандеву», город Москва, УГРН 114-774-652-74-44.
12: 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона.

0: До 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банка. Платите турецким компаниям с комиссией от 0.3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
1: А как зовут?
0: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
2: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
3: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
2: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
3: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, ван партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter у Грайн 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
6: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
7: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина 65А.
8: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.ру.рф. Не оферта.

Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монтик».

0: Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр BCR Печоры» на Казанском шоссе.
4: Предложение ограничено.
5: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая. 266-03-53. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Мечтали о банном чане? С Чан Горыныч это просто как раз 2-3. Только этой осенью чан из премиальных материалов всего за 123 тысячи рублей. Спеши за банным чаном в мастерскую Горыныч.
7: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
4: РЖД «Медицина» знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
3: РЖД «Медицина». Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
5: Новогодний вечер в ресторане «Декас». Ведущий Андрей Костенко. Ужин, музыка и праздничная программа. 6 дат в декабре. Стоимость 6000 рублей. Бронируйте стол на сборный корпоратив. 469-09-90. «Декас», улица Максима Горького, 121. «Декас» – место для вашего новогоднего корпоратива. 18+.
6: Моя любовь живет на 23-м этаже.
7: А моя гораздо ближе. В Белджи Автолига на Московском шоссе новый автомобиль Белджи от 1 699 000 рублей.
8: Выгодный трейдинг, субсидированная ставка по кредиту. Мы сделали все, чтобы эта любовь была взаимной.
7: Белджи Автолига, Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Банк-партнер Аутобанк, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: All Stars и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
11: Под маской Лавелласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну – свою жену Паулин.
10: Живая легенда Факундо Кристальдо Гажо, Аргентина. Гонсалес Мартинес де Лиди, вокал, Куба. Победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Тук-тук-тук, новоселы! В Дом Лента для вас скидки до 30% на напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
4: Автору — площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
5: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Открытие дилерского центра «Лада Луидор». Праздник, который нельзя пропустить. Приходите всей семьей 17 октября с 12 часов по адресу Ларина 30. Будет интересно. Фуршет, анимация и розыгрыш призов. Участвуйте в розыгрыше авто. Все подробности по телефону 425-8000. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на lada-luidor.nn.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Я «Пирелли» беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напиваешь?
5: А это «Пирелли» в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я «Пирелли» беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдинг автомобиля марки «Тэнк» Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
13: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
14: Пора!

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
5: 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99. Все краски осени. Все оттенки музыки на радио Монт.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе для жизни в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами спасибо. А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
7: Акция проводится 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579

0: реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.

0: фантастики. Республики, парки Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Неоферта.
2: Приятно, когда вся семья улыбается. Стоматология для всей семьи в клинике Александрия. В группе компании Медси. Цифровая диагностика, комфортные условия лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Моя любовь живет на 23-м этаже.
4: А моя гораздо ближе. В Белджи Автолига на Московском шоссе новый автомобиль Белджи от 1 699 000 рублей.
5: Выгодный трейд-ин, субсидированная ставка по кредиту. Мы сделали все, чтобы эта любовь была взаимной.
4: Белджи Автолига, Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Банк-партнер Аутобанк, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Белджи, надежность в движении.
7: Продуманное пространство для всей семьи. Закрытый двор и детский сад в жилом квартале «Новая Львовская». Выбери свою квартиру от 4 400 000 рублей. Новая. Просто строим хорошо.
8: Застройщик УСЗ «Новая жизнь Львовская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Мечтали о банном чане? С Чан Горыныч это просто как раз 2-3. Только этой осенью чан из премиальных материалов всего за 123 000 рублей. Спеши за банным чаном в мастерскую Горыныч.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 2808242.

0: Реклама.
1: Специальное предложение в Хавейл Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Хавейл Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20 20 700.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: крупных центрах Линарис.
1: Новогодний вечер в ресторане «Декас». Ведущий Андрей Костенко. Ужин, музыка и праздничная программа. 6 дат в декабре. Стоимость 6000 рублей. Бронируйте стол на сборный корпоратив. 469-09-90. «Декас», улица Максима Горького, 121. «Декас» – место для вашего новогоднего корпоратива. 18+.
2: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр BCR Печоры» на Казанском шоссе.
3: Предложение ограничено.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России, и один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте «Тэнк.ру» и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
12: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
13: 18+.
14: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона».

0: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий равный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнера ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

неделя с Энни Ленокс на радио Монте-Карло. И White Shade of Pale. В 1995 году Энни Ленокс пошла на смелый эксперимент. На ее втором сольном альбоме «Медуза» не было ни одной новой авторской песни, только композиции других исполнителей. Для этой пластинки Энни выбирала не громкие хиты, а песни, которые были важны лично для нее. Так в альбом попали каверы «No More I Love You's», малоизвестного дуэта «The Lover Speaks». Классическая «A White A Shade of Pale» британских рокеров Procol Harum. Эксперимент удался. «Медуза» возглавила британский альбомный чарт, а версия «A White A Shade of Pale» добралась до 16-го места среди синглов. Энни Ленокс, «A White A Shade of Pale».

0: реклама. Только в октябре в «Автолига» внедорожники «Хавейл Про» заряжены по полной выгодой до 990 тысяч рублей. В подарок зимняя резина, комплект ковров салона, антикоррозионная обработка, выгодный трейд-ин, специальные условия кредитования, гарантированный подарок «ZS-Drive». «Хавейл Про Автолига», Нижний Новгород, Бринского 11. Банк-партнер «Аутобанк», Невета. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: А там будет все включено?
4: Будет все! Даже ремонт! Сахарный дом, готовые квартиры с ремонтом уровня «Комфорт Плюс». ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
3: Квартирный all-inclusive? Супер!
4: Сахарный дом, 454-77-97.
5: Насладитесь теплом паркета. Таркет. Почувствуйте прочность ламината. Таркет. Испытайте практичность линолеума. Таркет. Попробуйте сочетание арт-винила. Таркет. Ощутите комфорт и безопасность дома. Дома, где есть Таркет. Фирменные магазины Таркет Стор. Переулок Моторный 2/3 и улица Литвинова 74Б.
6: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
8: Предложение ограничено.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде – 280-82-42.
10: Радио Монте-Карло.

0: Мама.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
4: Максидом.
5: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
6: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
7: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
6: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа Европа-Азия. Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Ля Клузери де Лила. Старейшее кафе знаменитого парижского бульвара Монпарнас «Ля Клозери де Лила» или «Сиреневый хутор» было открыто в конце XIX века. Популярным его сделала близость к бальному залу «Булье», чьи гости заходили в «Сиреневый хутор» и зачастую оставались здесь на всю ночь. Одним из первых завсегдатаев кафе был писатель Эмиль Золя. После одного из танцевальных вечеров он привел в заведение своего друга, художника Поля Сезана, который тоже стал частым гостем «Сиреневого хутора». А к началу 20 века в Клозери де Лила стала собираться уже вся творческая интеллигенция Парижа. В стенах заведения устроил редакцию своего журнала «Король поэтического символизма» Поль Фор. За столиком кафе он встречался с пишущими для него авторами, среди которых был Верлен, Бодлер и Анре Жид. Также Фор любил шахматы и часто играл на террасе заведения с находящимися в эмиграции Лениным и Троцким. После Первой мировой войны недорогой «Сиреневый хутор» стал излюбленным заведением американских писателей Эрнеста Хемингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Генри Миллера. Хемингуэй писал, что в Париже есть только одно приличное место – «Ля Клузери де Лила». Зимой там тепло, а летом и весной с террасы открывается очаровательный вид. Папа Хэм не просто коротал дни в этом кафе. За одним из его столиков он написал свой роман «И восходит солнце». В середине века постоянными гостями «Сиреневого хутора» стали Жан-Поль Сартр, Пикассо и Сэмюэль Беккет. Всех их привлекала возможность за скромную сумму зарезервировать столик на всю ночь. Официантам было запрещено будить нечаянно задремавшего на стуле посетителя, а в качестве платы хозяева нередко принимали эскизы картин. «Ля Клозери де Лила» стал первым подобным заведением на Монпарнасе. Именно по его подобию были организованы другие легендарные кафе этого бульвара. Сегодня «Сиреневый хутор» рассчитан на более состоятельных клиентов. Однако в памяти богатой истории заведения его стены украшают многочисленные артефакты, оставленные здесь знаменитыми завсегдатаями прошлых лет.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
5: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
6: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
7: 18+.
8: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдранат. Милдранат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «Асемагент» и ООО «Асемь». Подробные условия на сайте asemdefisagent.ru. Рекламодатель ООО «Асемь». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
8: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
12: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
17: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО СЗ 3 дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
3: А там будет все включено?
4: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня «Комфорт плюс». ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
3: Квартирный all-inclusive. Супер!
4: Сахарный дом. 454-77-97.
5: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр BCR Печоры» на Казанском шоссе.
6: Предложение ограничено.
7: Приятно, когда вся семья улыбается. Стоматология для всей семьи в клинике Александрии в группе компании Медси. Цифровая диагностика, комфортные условия лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО СЗ Level Волга. Подробности на наш.дом.рф.
9: All Stars и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
10: Под маской Лавелласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну. Свою жену Паулин.
9: Живая легенда Факундо Кристальдо Гажо, Аргентина. Гонсалес Мартинес де Лииди, вокал, Куба. Победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
4: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.

0: Фантастики, Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровской 57.
1: Моя любовь живет на 23-м этаже.
2: А моя гораздо ближе. В Белджи Автолига на Московском шоссе новый автомобиль Белджи от 1 699 000 рублей.
3: Выгодный трейд-ин, субсидированная ставка по кредиту. Мы сделали все, чтобы эта любовь была взаимной.
2: Белджи Автолига, Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Банк-партнер Аутобанк, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Белджи, надежность в движении.
5: Утром кофе, вечером прогулки у озера. Все это в самом сердце Автозаводского района, в жилом квартале Новая Львовская. Выбери свою квартиру от 4 400 000 рублей. Новая. Просто строим хорошо.
6: Застройщик ООО «СЗ «Новая жизнь Львовская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Мечтали о банном чане? С Чан Горыныч это просто как раз 2-3. Только этой осенью чан из премиальных материалов всего за 123 000 рублей. Спеши за банным чаном в мастерскую Горыныч.
8: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду РАДИО2026. В новом СПА-салоне Вайтай. Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до конца осени.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Радио Монте-Карло.
11: Все золото музыки для осеннего сезона.

0: почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый значит выгодный.
3: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: услуги оказывают ООО-7-агент и ООО-7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии Пауэрбанк ПСБ.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман. На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
4: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
5: АО .ООО Банк .С. Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
11: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо.
12: Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21. 95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Мама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
1: А как зовут?
0: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
2: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС, полный пакет документов, персональный менеджер, прозрачные условия, никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
4: Бро!

0: серьезно?
1: Окна из профиля «Брусбокс» от оконного завода «БАМ». Звоните 429-1726.
2: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр БЦР Печоры» на Казанском шоссе.
3: Предложение ограничено.
4: Новогодний вечер в ресторане «Декас». Ведущий Андрей Костенко. Ужин, музыка и праздничная программа. 6 дат в декабре. Стоимость 6000 рублей. Бронируйте стол на сборный корпоратив. 469-09-90. «Декас», улица Максима Горького, 121. «Декас» – место для вашего новогоднего корпоратива. 18+.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Моя любовь живет на 23-м этаже.
5: А моя гораздо ближе. В Белджи Автолига на Московском шоссе новый автомобиль Белджи от 1 699 000 рублей.
6: Выгодный трейдинг, субсидированная ставка по кредиту. Мы сделали все, чтобы эта любовь была взаимной.
5: Белджи Автолига, Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Банк-партнер Аутобанк, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Белджи. Надежность в движении.

0: Открытие дилерского центра «Лада Луидор». Праздник, который нельзя пропустить. Приходите всей семьей 17 октября с 12 часов по адресу Ларина, 30. Будет интересно. Фуршет, анимация и розыгрыш призов. Участвуйте в розыгрыше авто. Все подробности по телефону 425-8000. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на lada-luidor.nn.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
7: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
8: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
9: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Арабика Капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный. Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
1: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
2: 18+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: неделя с Энни Ленокс на радио Монте-Карло.
1: Why? Первой песней, с которой Энни Ленокс официально начала сольную карьеру, стала «Why». Сингл вышел весной 1992 года, незадолго до дебютного альбома певицы «Дива». После многих лет в «Юритмикс» Энни впервые пришлось представить себя публике без Дэйва Стюарта рядом. И это ее серьезно тревожило. Певица сомневалась, сможет ли одна писать и записывать музыку после стольких лет работы в дуэте. Впрочем, переживать за собственное будущее Ленокс пришлось недолго. «Why» поднялась до 5-го места британского чарта, а следом и альбом «Дива» занял 1-е место.
0: Энни Ленокс. «Why».

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879.

0: консультироваться со специалистом.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
3: ПАО.ООБанк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас.
8: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Акция действует до конца октября.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
3: О, Headhunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Приятно, когда вся семья улыбается. Стоматология для всей семьи в клинике Александрии. В группе компании «Медси». Цифровая диагностика, комфортные условия лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Радио «Монте-Карло».

0: реклама. Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
3: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
4: Автору — площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
5: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
6: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
5: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
7: Мечтали о банном чане? С Чан Горыныч — это просто как раз, два, три. Только этой осенью чан из премиальных материалов всего за 123 тысячи рублей. Спеши за банным чаном в мастерскую Горыныч.
8: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Монте-Карло. Смена обстановки. Во французском языке есть слово, у которого нет точного аналога в русском. Dépaysement – это приятное чувство отчуждения от привычного мира. Состояние, когда в другой стране или новом городе возникает легкая дезориентация. Вокруг непривычные пейзажи, незнакомый язык, иной ритм жизни. Человеку свойственно тянуться к рутине. Она создает ощущение устойчивости и предсказуемости. Привычные маршруты, знакомые лица, одни и те же виды из окна – все это успокаивает. Но со временем привычность может начать утомлять. День за днем картинка не меняется, и даже хорошие вещи становятся фоном. Новая среда заставляет нас по-настоящему смотреть вокруг и замечать детали. Причем для такого обновления вовсе не обязательно пересекать границы. Иногда достаточно просто свернуть с привычной дороги, отправиться в соседний город на выходные или даже просто погулять в незнакомом районе. Ученые, изучающие психологию благополучия, подтверждают. Даже короткие поездки в новые места способны нас перезагружать. Дело не в дальности расстояния, а именно в новизне впечатлений. Не случайно говорят, что самые счастливые люди тратят деньги не на вещи, а на воспоминания. Впрочем, здесь важно не перестараться. Если путешествовать слишком часто, новизна перестает быть новизной. Мозг привыкает к постоянной смене декораций, и магия dépaysement исчезает. Секрет в балансе. Нужно уметь ценить и домашний уют, и ту особенную легкость, которая приходит, когда ты ненадолго выпадаешь из привычного мира и смотришь на все свежим взглядом. Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатно шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
15: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
16: 18+. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ООО «За регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
0: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр BCR Печоры» на Казанском шоссе.
1: Предложение ограничено.
2: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Моя любовь живет на 23-м этаже.
5: А моя гораздо ближе. В Белджи Автолига на Московском шоссе новый автомобиль Белджи от 1 699 000 рублей.
6: Выгодный трейд-ин, субсидированная ставка по кредиту. Мы сделали все, чтобы эта любовь была взаимной.
5: Белджи Автолига. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Банк-партнер Аутобанк. Неоферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Продуманное пространство для всей семьи. Закрытый двор и детский сад в жилом квартале «Новая Львовская». Выбери свою квартиру от 4 400 000 рублей. Новая. Просто строим хорошо.
9: Застройщик УСЗ «Новая жизнь Львовская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: All Stars и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
11: Под маской Лавелласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну – свою жену Паулин.
10: Живая легенда Факундо Кристальдо Гажо, Аргентина. Гонсалес Мартинес де Лииди, вокал, Куба. Победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
12: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Вы слушаете радио

0: Реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
2: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
2: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, ванпартнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
4: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровской 57.
1: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
3: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
4: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СС Level Волга». Подробности на наш.дом.рф.
5: Новогодний вечер в ресторане «Декас». Ведущий Андрей Костенко. Ужин, музыка и праздничная программа. 6 дат в декабре. Стоимость 6 000 рублей. Бронируйте стол на сборный корпоратив. 469-09-90. ДКАС. Улица Максима Горького, 121. ДКАС. Место для вашего новогоднего корпоратива. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: 5 песен о любви. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
16: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжирок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
20: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте порядки получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
22: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте, кроме Ленты Эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
6: В Ленте.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо подмывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении.
15: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 500.

0: Программа.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
0: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
0: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, ван партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Насладитесь теплом паркета. Таркет. Почувствуйте прочность ламината. Таркет. Испытайте практичность линолеума. Таркет. Попробуйте сочетание арт-винила. Таркет. Ощутите комфорт и безопасность дома. Дома, где есть Таркет. Фирменные магазины Таркет Стор. Переулок Моторный 2/3 и улица Литвинова 74Б.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: крупных центрах Линарис.
1: Приятно, когда вся семья улыбается. Стоматология для всей семьи в клинике Александрия. В группе компании Медси. Цифровая диагностика, комфортные условия лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А там будет все включено?
3: Будет все! Даже ремонт! Сахарный дом! Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс! ЖК на Медицинской в окружении двух парков!
2: О, квартирный all-inclusive! Супер!
3: Сахарный дом! 454-77-97!
4: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду РАДИО2026 в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до конца осени.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Акция действует до конца октября.
5: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
6: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
7: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
8: Максидом.
9: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
10: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
11: Предложение ограничено.
12: Утром кофе, вечером прогулки у озера. Все это в самом сердце Автозаводского района, в жилом квартале Новая Львовская. Выбери свою квартиру от 4 400 000 рублей. Новая. Просто строим хорошо.
13: Застройщик ООСЗ «Новая жизнь Львовская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Открытие дилерского центра «Лада Луидор». Праздник, который нельзя пропустить. Приходите всей семьей 17 октября с 12 часов по адресу Ларина 30. Будет интересно. Фуршет, анимация и розыгрыш призов. Участвуйте в розыгрыше авто. Все подробности по телефону 425-8000.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на lada-luidor.nn.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Истории со вкусом.
1: Рынки мира. Центральный рынок Будапешта. Центральный рынок Будапешта – самый старый и самый большой в венгерской столице. Он находится на углу улицы Ваци, главной туристической и торговой артерии Пешта. Поэтому это не только одно из ключевых мест для шопинга, но и важная городская достопримечательность. Снаружи и внутри рынок очень похож на железнодорожный вокзал. Само здание, построенное в 1897 году, считается памятником архитектуры. Свежими овощами, фруктами, мясом и молочными продуктами, коих, разумеется, в достатке на центральном рынке Будапешта, никого не удивишь. А вот огромные ряды солений, составляющих важную часть венгерской кухни, действительно поражают воображение. Соленые огурцы всех мастей и калибров, всевозможные грибы, перец, чеснок и прочие разносолы – все это не только в изобилии продается на большом рынке, как его называют венгры, но и стремительно раскупается. А для приходящих с покупателями детей некоторые продавцы делают небольшие подарочки, чтобы привить любовь к соленьям с детства. На рынке тут и там можно заметить ребятишек с бумажными кулечками с квашеной капустой, которые так увлекательно хрустеть на ходу. На втором этаже Будапештского рынка можно отведать деликатесы, а также самый популярный фастфуд Венгрии – лангуш. И, конечно, главное венгерское блюдо – гуляш. Кстати, паприка, которая придает гуляшу его фирменную остроту, один из важнейших продуктов на рынке, как для местных, так и для туристов, которые увозят ее в качестве сувениров. Кроме продавцов на центральном рынке Будапешта, есть еще и необычный специалист – эксперт по грибам. Ему можно принести свои лесные находки и за небольшую плату попросить проверить грибы на свежесть и безопасность. Прибегают к его услугам как владельцы лавок, так и грибники-любители из числа покупателей. На Будапештском рынке можно встретить самые разные категории покупателей – от туристов до шеф-поваров ресторанов. У многих посетителей здесь есть свои любимые точки и любимые продавцы. Кстати, владельцы лавок не устраивают соперничество. Напротив, большинство отлично ладят, угощают друг друга своими продуктами и прекрасно знают вкусовые предпочтения не только своих покупателей, но и своих коллег. Это и неудивительно, ведь центральный рынок Будапешта – место с традициями, и некоторые продавцы, а также и некоторые покупатели знакомы уже по много десятилетий.
0: Истории со вкусом.
1: Все краски осени, все оттенки музыки –

0: Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Насладитесь теплом паркета. Таркет. Почувствуйте прочность ламината. Таркет. Испытайте практичность линолеума. Таркет. Попробуйте сочетание арт-винила. Таркет. Ощутите комфорт и безопасность дома. Дома, где есть. Таркет. Фирменные магазины Таркет Стор. Переулок Моторный 2/3 и улица Литвинова 74Б.
3: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
4: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Тук-тук-тук. Новоселы. В Дом Лента. Для вас скидки до 30%. На напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: А там будет все включено?
9: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня «Комфорт плюс». ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
8: Квартирный all-inclusive. Супер.
9: Сахарный дом. 454-77-97.
10: Брусбокс. Тепло и тишина. Брусбокс. Зимой никто не мерзнет. Из каждого окна видна отличная цена. Брусбокс. Недорого, серьезно.
11: Окна из профиля Брусбокс от оконного завода БАМ. Звоните 429-17-26.
12: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажи и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Вы слушаете радио «Монтаж».

Нижнем Новгороде 7 часов вечера. Радио Монт.

0: реклама. Только в октябре в «Автолига» внедорожники «Хавейл Про» заряжены по полной выгодой до 990 тысяч рублей. В подарок зимняя резина, комплект ковров салона, антикоррозионная обработка, выгодный трейд-ин, специальные условия кредитования, гарантированный подарок «ZS-Drive». «Хавейл Про Автолига», Нижний Новгород, Бринского 11. Банк-партнер «Аутиван», Княпята. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Стройматериалы? Где купить выгодные все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
5: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
7: Предложение ограничено.
8: А там будет все включено?
9: Будет все! Даже ремонт! Сахарный дом, готовые квартиры с ремонтом уровня «Комфорт Плюс», ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
8: Квартирный all-inclusive? Супер!
9: Сахарный дом, 454-77-97.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
12: «Монте-Карло». Радио «Монте-Карло».

0: реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдранат. Милдранат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
17: Алло, ну, как там с бизнесом?
18: Что? Вы кому звоните?
17: Твоему бизнесу звоню.
18: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
19: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
20: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
21: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами спасибо. А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
22: Акция проводится 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. АО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
23: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
24: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

когда она распалась, закончился и их роман. Правда, расставание получилось странным. По воспоминаниям Стюарта, Энни жила этажом выше, он этажом ниже, и бывшие возлюбленные по-прежнему каждый день встречались за чашкой чая. А главное, продолжали сочинять музыку. Так образовался один из самых знаменитых творческих союзов 80-х. Eurythmics. The Miracle of Love.

0: Реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
0: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
0: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством

0: доступностью.
1: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
0: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Балтики, Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС, полный пакет документов, персональный менеджер, прозрачные условия, никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
2: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа Европа-Азия. Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: All Stars и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
4: Под маской ловеласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну – свою жену Паулин.
3: Живая легенда Факундо Кристальдо Гажо, Аргентина. Гонсалес Мартинес де Лииди, вокал, Куба. Победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
1: А как зовут?
0: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Продуманное пространство для всей семьи. Закрытый двор и детский сад в жилом квартале «Новая Львовская». Выбери свою квартиру от 4 400 000 рублей. Новая. Просто строим хорошо.
4: Застройщик УСЗ «Новая жизнь Львовская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Моя любовь живет на 23-м этаже.
6: А моя гораздо ближе. В Белджи Автолига на Московском шоссе новый автомобиль Белджи от 1 699 000 рублей.
7: Выгодный трейдинг, субсидированная ставка по кредиту. Мы сделали все, чтобы эта любовь была взаимной.
6: Белджи Автолига, Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Банк-партнер Аутобанк, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Белджи. Надежность в движении.
9: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду «Радио-2026» в новом СПА-салоне «Вай-Тай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до конца осени.
10: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
4: Представьте. Белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер Астория Гранде открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: дорога, европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
3: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
4: 18+. Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «СиЭс» 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган» – инжиниринг эмоций.
1: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган СиЭс» 75+, в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на «Чанган.Авто.ру». Не оферта. Предложение ограничено.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: реклама. Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
1: А там будет все включено?
2: Будет все! Даже ремонт! Сахарный дом, готовые квартиры с ремонтом уровня «Комфорт Плюс». ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
1: Квартирный all-inclusive? Супер!
2: Сахарный дом, 454-77-97.
3: Моя любовь живет на 23-м этаже.
4: А моя гораздо ближе. В Белджи Автолига на Московском шоссе новый автомобиль Белджи от 1 699 000 рублей.
5: Выгодный трейдинг, субсидированная ставка по кредиту. Мы сделали все, чтобы эта любовь была взаимной.
4: Белджи Автолига, Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Банк-партнер Аутобанк, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Недели клиентских дней на сайте и мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. О, «Рандеву», город Москва. УГРН 114-774-652-74-44.
11: 18+.
12: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
13: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
12: Обслуживаться у вас можно?
13: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами спасибо. А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
4: Акция проводится 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99. Время джаза. На радио Монте-Карло. Элла Фицджеральд.
15: Первой песней, принесшей популярность Элли Фицджеральд, была композиция «A Tisket a Tasket» – импровизация на тему детской считалочки. За почти 60 лет своей музыкальной карьеры певица довела навык импровизации до такого совершенства, что ее не без основания стали называть «королевой джаза». Сама Фицджеральд на эту тему отшучивалась.
16: «Детишки в Италии называют меня «мама джаз». Я думаю, что это так мило до тех пор, пока они не начнут называть меня «баба».
0: Элла Фицджеральд.

0: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75 плюс от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75 плюс в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО Сбербанк по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман. На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выгода 100 тысяч рублей при покупке программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799. Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Михаил Автолига. Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа Европа-Азия. Хамам в термальном гроте. Балийские спа-ритуалы. Русское парение. Дипломированные массажисты и релакс-зона с гондами. Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение. Ульянова Трудовая. 266-03-53. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Стройматериалы? Где купить выгодные все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
3: Моя любовь живет на 23 этаже.
4: А моя гораздо ближе. В Белджи Автолига на Московском шоссе новый автомобиль Белджи от 1 699 000 рублей.
5: Выгодный трейд-ин, субсидированная ставка по кредиту. Мы сделали все, чтобы эта любовь была взаимной.
4: Белджи Автолига, Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Банк-партнер Аутобанк. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Мечтали о банном чане? С Чан Горыныч это просто как раз 2-3. Только этой осенью чан из премиальных материалов всего за 123 тысячи рублей. Спеши за банным чаном в мастерскую Горыныч.
8: А там будет все включено?
9: Будет все! Даже ремонт! Сахарный дом! Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс! ЖК на Медицинской в окружении двух парков!
8: Квартирный all-inclusive! Супер!
9: Сахарный дом! 454-77-97.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
3: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.

0: серьезно.
1: Окна из профиля «Брусбокс» от оконного завода «БАМ». Звоните 429-1726.
2: Открытие дилерского центра «Лада Луидор». Праздник, который нельзя пропустить. Приходите всей семьей 17 октября с 12 часов по адресу Ларина, 30. Будет интересно. Фуршет, анимация и розыгрыш призов. Участвуйте в розыгрыше авто. Все подробности по телефону 425-8000. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на lada-luidor.nn.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
2: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
3: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
1: Принимается. Тогда с меня маршрут.
4: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 749 000 рублей. Подробности на tenet.ru.
5: Цена действительно на комплектацию Prime.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
10: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
11: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
12: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама. Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Только в октябре в «Автолига» внедорожники «Хавейл Про» заряжены по полной выгодой до 990 тысяч рублей. В подарок зимняя резина, комплект ковров салона, антикоррозионная обработка, выгодный трейд-ин, специальные условия кредитования, гарантированный подарок «ZS-Drive». «Хавейл Про Автолига», Нижний Новгород, Бринского 11. Банк-партнер «Аутиван», «Князь». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Есть вещи на...

0: которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Акция действует до конца октября.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом.
4: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
5: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
4: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СС Level Волга». Подробности на наш.дом.рф.
7: Открытие дилерского центра «Лада Луидор». Праздник, который нельзя пропустить. Приходите всей семьей 17 октября с 12 часов по адресу Ларина 30. Будет интересно. Фуршет, анимация и розыгрыш призов. Участвуйте в розыгрыше авто. Все подробности по телефону 425-8000.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на lada-luidor.nn.ru. 12+.
9: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Вы слушаете радио «Монт».

0: Реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
0: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
0: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
3: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
6: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
5: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266. 99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Брусбо.

0: Серьезно?
1: Окна из профиля Bruce Box от оконного завода BAM. Звоните 429-1726.
2: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествии. Продажи с 1 октября. 16+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
0: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
0: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, вам партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 миллиметра с смазкой. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Ваше предложение на покупку «Чанган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова-Прибоя.
4: Предложение ограничено.

0: серьезно.
1: Окна из профиля «Брусбокс» от оконного завода «БАМ». Звоните 429-17-26.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио Монте-Карло.